шмотки. А она хочет отдаться зі мої шмотки. Пока мой ДНК не в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. А она хочет отдаться зі мої шмотки. Пока мой ДНК не в глотке. Тихий каждый день, да я твердый как ремень. Дую много и бутелок, трачу квапи дней. Наслаждается моментом. Она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Мы бросили хуйню, здесь минут сухие. И в чистом разуме папки большие. Папки большие. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки. Пока мой ДНК не в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной мои кенты и три красотки.